0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

чащу только влезал с подругами, весело так повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Jam FM. Jam.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня воскресенье, 17 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 20-27 тепла. Также сегодня в Реже, Краснорижской Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 27.
4: Джем-ФМ. 102,5. Джем-ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На сегодня воскресенье, 17 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 20-27 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 27.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

А для тех, кто уже не спит, важная информация. Ну и, конечно, в первую очередь для тех, кто собирается на майскую прогулку. Первые участники прогулки уже выходят на маршруты, но ты еще успеваешь сделать прикольные фото с пушистым альфом. Это не просто так. Сделав фоточки, отправляй их в группу Радио GMFM ВКонтакте, загружай под специальным постом. А завтра, в понедельник, мы определим трех победителей и подарим сертификат на вкусную пиццу. Итак, заходи в группу Радио GMFM ВКонтакте и ищи подробности для слушателей старше 12 лет.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Джем ФМ. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
3: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Меры поддержки включают в том числе предоставление льгот на посещение региональных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и обучению, санаторно-курортное лечение вне очереди, первоочередное зачисление детей участников СВО в детсады и школы и другие меры. Меры поддержки власти регионов должны предоставлять на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения СВО, инвалидам СВО и семьям погибших бойцов бессрочно, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходном переходах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские булли на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде «Черноморцу» со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, «Черноморец» с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко, он на третьем месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге. Ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». На сегодня воскресенье, 17 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 20-27 тепла. Также сегодня в Реже, Краснорильской Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, а плюс 27.
1: Реклама.
5: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге.

0: Реклама.
1: От кухни до гардеробной.
2: Выгодно и удобно.
1: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
5: И снова музыка.
6: Прямо сейчас. 102.5.

Всем привет, кто здесь на Jam FM. Ну и важная информация в первую очередь для тех, кто собирается на майскую прогулку. Первые участники уже выходят, вышли на маршруты, но ты еще успеешь сделать прикольные фото с пушистым альфом. Он там будет на старте. Сделав фотографии вместе с ним, отправляй их, загружай в группу радио Jam FM ВКонтакте под специальным постом. А завтра, в понедельник, мы определим трех победителей и подарим сертификаты на вкусную пиццу. Заходи в группу радио Jam FM ВКонтакте, находи подробности для слушателей старше 12 лет.

Всем салют на Jam FM. Гороскоп на сегодня воскресенье, 17 мая. Овен, помни о своих целях, попробуй к ним приблизиться. Телец, побалуй себя тем, что приносит радость. Близнецы, день располагает к новым контактам и знакомствам. Рак, стремись к гармонии даже в мелких вопросах. Лев, поделись вдохновением с окружающими. Дева, будь организован, это облегчит день. Весы, прояви дипломатию в споре. Скорпион, не стой на месте, двигайся вперед даже маленькими шагами. Стрелец, найди повод для улыбки и хорошего настроения. Козерог, продумывай свои действия заранее. Водолей, позволь себе немного помечтать. Рыбы, уверенность поможет тебе достичь задуманного.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Минувшей ночью Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских дронов. Военные сбили 81 беспилотник, пишет РБК, ссылаясь на мэра столицы Сергея Собянина. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным Собянина, 12 человек пострадали при атаке дронов в Москве. В частности, возле проходной московского нефтезавода ранение получила смена строителей. Технология завода не нарушена. Также в городе повреждены 3 дома. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о погибшей женщине в Химках, где дрон попал в жилой дом. Кроме того, двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах, пишет РБК. Под Екатеринбургом спасатели и волонтеры накануне устранили лесной пожар. Огнем была охвачена трава в поселке Лосиной, сообщает временно исполняющий обязанности главы Березовского округа Владимир Шауракс. На место выезжали пожарные, волонтеры и сотрудники лесничества. Работу служб координировала глава поселка Юлия Хрушкова. Ситуация под контролем. Пожар был ликвидирован вечером в 17:00, сообщил в РИО Березовского и выразил благодарность пожарной части, дружине добровольцев, лесничим за оперативную помощь в борьбе со стихией. Напомню, в Свердловской области действует особый противопожарный режим, пишет «Комсомольская правда». Сотни женихов и невест накануне вышли на свадебный забег в центре Екатеринбурга возле Гринвича. Ради мероприятия перекрывали улицу Вайнера от Радищева до Куйбышева. Стартовали по 6 человек. Отдельно женихи, отдельно невесты. В одном из забегов девушка, которая лидировала, наступила на свое длинное платье и упала на плитку, пишет Я-1. И отмечает, что главным условием для участников мероприятия «Свадебный переполох» было наличие в одежде свадебного аксессуара. Но многие надели настоящее платье и костюмы. Нацеленные на победу в забеге пришли в спортивной одежде с одним символическим свадебным аксессуаром. Россия продолжит оказывать поддержку Кубе на фоне продолжающейся блокады острова со стороны Штатов. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он назвал Кубу государством, которое является исторически близким России и оказывает ценную поддержку на международных площадках. Дипломат уточнил, что Россия в курсе развития событий, связанных с давлением на кубинские власти со стороны США, и постоянно находится на связи с руководством Кубы, пишет РИА Новости. Также замглавы МИДа России обвинил США в двуличии. С одной стороны, они ужесточают противозаконную блокаду острова, с другой демонстрируют некую готовность к диалогу. Болгария впервые победила на Евровидении. Страна вернулась на этот конкурс после трехгодичной паузы. В 2017 году Болгария была ближе всего к победе, заняв в финале второе место. Нынче победила на мероприятии в Вене певица Дара с песней «Бангаранга». На втором месте оказался израильский певец Наам Битон с песней «Мишель». На третьем румынка Александра Капитанеску с композицией «Чок Ми». Последнее место заняла Великобритания, набрав всего 1 очко, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.Реформа-1». На сегодня воскресенье, 17 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 20-27 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 27.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОСЗ Синица.Реформа-1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 314.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: знає.
1: Джем FM.
2: Утром.
1: Джем FM.
2: Днем.
1: Джем FM.
2: Вечером.
1: Джем FM.
2: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: Реклама. Главный футбольный матч года. Урал бьется за выход в премьер-лигу.
1: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
0: Поддержи любимый Урал.
1: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
2: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
3: 2026 год.
2: Екатеринбург, 0+.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Дни рождения и выпускные в «Радугаленде». Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
6: Чтобы его за меня организовали.
5: Сделаем!
7: «Радугаленд». Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

Всем привет, кто здесь на Jam FM. Ну и важная информация в первую очередь для тех, кто собирается на майскую прогулку. Первые участники уже выходят, вышли на маршруты, но ты еще успеешь сделать прикольные фото с пушистым альфом. Он там будет на старте. Сделав фотографии вместе с ним, отправляй их, загружай в группу радио Jam FM ВКонтакте под специальным постом. А завтра, в понедельник, мы определим трех победителей и подарим сертификаты на вкусную пиццу. Заходи в группу радио Jam FM ВКонтакте, находи подробности для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Доброе утро. Московские аэропорты Внуково и Домодедово сегодня принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация. Уточняется, что о статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта, пишет РИА Новости. Согласно онлайн-табло Кольцова, в Екатеринбурге задержался на несколько часов самолет авиакомпании «Победа» в московский Шереметьево. Отменен один рейс Аэрофлота из московского Шереметьево. Напомню, ночью на подлете к Москве был сбит 81 дрон. Три человека погибли в частных домах в Химках и в деревне в Мытищах. В Москве пострадали 12 человек. Аномальная жара в Свердловской области создает риск природных пожаров. В отдельных районах региона объявлено предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности до 19 мая. Об этом сообщил Уралгидромет, пишет «Новый день». Между тем, с сегодняшнего дня и до среды включительно в регионе ожидаются ежедневные небольшие дожди. Жара спадет к четвергу. Понедельник и вторник ожидаются самыми жаркими, до плюс 31 градуса днем. В среду уже плюс 26, в четверг плюс 16 днем. Конец следующей недели ожидается с комфортной температурой, ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем от 16 до 19. Это обещает предварительно Росгидромет. Необычная разметка красно-белого цвета появилась в Екатеринбурге еще в одном месте – на участке проспекта Ленина рядом с корпусом УРФУ. Как рассказали ранее в мэрии, красным цветом на дорогах отмечают островки безопасности, на которые нельзя заезжать транспорту. Ранее подобную разметку заметили на кольце улицы Малышева возле бизнес-центра Высоцкий. Тогда в мэрии уточняли, что такие островки безопасности появятся и в других местах в городе. Автоюрист Олег Таратухин пояснил, что водителям нельзя пересекать сплошную линию. Красный цвет ничего не означает, просто служит для привлечения внимания, пишет Ядин. В Екатеринбурге вскоре закроются две точки общепита с японским стритфудом, где готовят японские панкейки и чаи в Пассаже и в ТРЦ «Вермол». Как написали владельцы на странице в сети ВКонтакте, принято решение о закрытии заведений, но в ближайшие три недели у горожан еще есть возможность насладиться атмосферой японского стритфуда. О дальнейших планах владельцы заведения обещают сообщить позднее, пишет «Комсомольская правда». Точка в Пассаже закроется 31 мая, в «Вермоле» 6 июня. Одиозный ирландский боец Конор Макгрегор возвращается на ринг. Об этом официально объявила пресс-служба UFC абсолютного бойцовского чемпионата. Бывший чемпион в двух весовых категориях сразится 12 июля с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Для них это будет второй поединок. В первом решением судей победил Макгрегор, напоминает sport.ru. Последним боем 37-летнего ирландского бойца был поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC в 2021 году. Встреча была завершена уже в первом раунде. По ее итогам ирландец получил перелом ноги, напоминает агентство. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». На сегодня воскресенье, 17 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 20-27 тепла. Также сегодня в Реже, Краснорийской Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, а плюс 27.
1: Реклама.
5: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228 70 31.
6: Вертеброцентр. Живи легко.

0: эмоции, радости, счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
4: Почему?
3: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
5: Акция действует до конца мая этого года.
6: Получите дополнительный бонус по коду GEMFM.

0: 1.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
0: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
1: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Джем FM 102.5. Джем FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем FM.
7: Привет! Дочь Анны Седоковой окончила университет в США с отличием. Российская певица вышла на связь с подписчиками и поделилась радостной новостью. Ее дочь Алина получила диплом об образовании с отличием. Звезда поделилась кадрами с торжественного события. Церемония вручения прошла в торжественной обстановке. Алина была одета в красивую мантию, а на голове красовалась конфедератка. Седокова призналась, что не могла остановить слезы счастья, ведь она безумно рада за свою любимую дочь и гордится ее успехами. Сама выпускница тоже поделилась кадрами. На них видно ее счастливую улыбку. Многие отметили, что девочка безумно похожа на свою звездную маму. Такая же стройная и красавица. В сети написали: «Алиночка, ты великолепна! Красота в вашей семье передается генетически. Поздравляем от всей души с окончанием! Не только красивая, но еще и умная девочка. Настоящая гордость своих родителей. Желаем успехов на жизненном пути». Отмечу, что Анна Седокова родила дочь от футболиста Валентина Белькевича. Классно! Мы тоже радуемся за Алину. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Всем привет, то здесь на Jam FM. Ну и важная информация в первую очередь для тех, кто собирается на майскую прогулку. Первые участники уже выходят, вышли на маршруты, но ты еще успеешь сделать прикольные фото с пушистым альфом. Он там будет на старте. Сделав фотографии вместе с ним, отправляй их, загружай в группу радио Jam FM ВКонтакте под специальным постом. А завтра, в понедельник, мы определим трех победителей и подарим сертификаты на вкусную пиццу. Заходи в группу радио Jam FM ВКонтакте, находи подробности для слушателей старше 12 лет.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьет

0: Танцуют все.
1: Всем салют на Jam FM. Гороскоп на сегодня воскресенье, 17 мая. Овен, помни о своих целях, попробуй к ним приблизиться. Телец, побалуй себя тем, что приносит радость. Близнецы, день располагает к новым контактам и знакомствам. Рак, стремись к гармонии даже в мелких вопросах. Лев, поделись вдохновением с окружающими. Дева, будь организован, это облегчит день. Весы, прояви дипломатию в споре. Скорпион, не стой на месте, двигайся вперед даже маленькими шагами. Стрелец, найди повод для улыбки и хорошего настроения. Козерог, продумывай свои действия заранее. Водолей, позволь себе немного помечтать. Рыбы, уверенность поможет тебе достичь задуманного.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Посольство России в Нидерландах не получало обращения от россиянина, работающего на круизном лайнере MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщает сегодня агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российской дипмиссии. Напомню, лайнер шел из Аргентины на Канарские острова, когда на борту заболели люди. По одному случаю заражения выявили в Швейцарии и в Нидерландах у людей, которые были на борту лайнера. Всего по данным ВОЗ выявлено 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес, способный передаваться от человека к человеку. ВОЗ тем временем считает, что люди могут преувеличивать риски заражения из-за пристального внимания к этой теме. В Екатеринбурге

0: Сотрудники УК жалуются на невыплату зарплаты. Долг перед работниками более 50 миллионов рублей. Об этом порталу Е1 сообщили сами сотрудники, управляющие компанией «Теплоэнергосервис», которая работает на территории Уралмашзавода. По словам подчиненных, на руководителя в прошлом году завели уголовное дело. С проблемой столкнулись 100 человек, в том числе уволенные сотрудники, с которыми до сих пор не рассчитались. В пресс-службе облпрокуратуры подтвердили информацию. Директору УК вынесены представления об устранении нарушений закона, в том числе в сфере оплаты труда, сообщили в облпрокуратуре, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходных переходах, пишет «Комсомольская правда». Жители Свердловской области присоединились к акции «Сад памяти». Высадили более 7 тысяч сеянцев сосны в Березовском лесничестве в честь погибших в Великой Отечественной. Об этом сообщает Департамент информполитики области. В общественной акции приняли участие сотрудники одного из предприятий со своими семьями. Таким образом, свердловчане увековечивают подвиг народов СССР, а также вносят свой вклад в восстановление лесов и улучшение экологии. Традиционно в мероприятии участвуют школьники, волонтеры, а также ветераны лесного хозяйства и власти, сообщает «Комсомольская правда». Российский певец Филипп Киркоров, оказывается, помог болгарской участнице Евровидения 2026 одержать победу на конкурсе. Болгарское телевидение вышло на артиста с просьбой поддержать исполнительницу. Она выступает под псевдонимом Дара. Об этом сам Киркоров рассказал на шоу Яны Чуриковой на YouTube-канале. Команда Киркорова подключилась к работе, в том числе композитор Димитрис Кантуполос, который написал две песни. С ними на Евровидении выступал российский певец Сергей Лазарев. Напомню, второе место на конкурсе Евровидение 2026 занял израильский исполнитель, третье – румынская певица. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.реформа-1». На сегодня воскресенье, 17 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 20-27 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 27.
1: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОСЗ «Синица.реформа-1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: Хорошая музыка для хорошего настроения.
1: Jam FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- этим мы точно определились.
1: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика «Талан». Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ «Талан Регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. Главный футбольный матч года. Урал бьется за выход в премьер-лигу.
1: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
0: Поддержи любимый Урал.
1: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
2: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 05.
3: Дни рождения и выпускные в «Радугаленде». Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
4: Чтобы его за меня организовали.
3: Сделаем.
5: Радуга Ленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
8: 235-0905.
7: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Наталья Подольская высказалась на тему измен в браке. На днях певица решила поразмышлять на актуальную тему. Ведь большинство браков в России распадается именно из-за измен одного из партнеров. В интервью звезда выразила свою позицию на этот счет, чем вызвало бурное обсуждение в сети. Наталья заявила, цитирую, «Мой взгляд на измену сейчас совершенно другой. Я не переживала этот ужас и кошмар. Но если бы с моими близкими такое произошло, и чей-то муж пал на колени и сказал, не знаю, что на меня нашло, каюсь, такое, я считаю, можно простить». Поклонники тут же напомнили звезде о том, что на момент начала ее отношений с Пресняковым тот был еще женатым человеком. Они отметили, что слушать такие рассуждения от взрослой женщины им кажется как минимум странным. Якобы Подольской очень удобно рассуждать о прощении, когда она сама когда-то оказалась по другую сторону баррикад. Отмечу, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская в браке уже более 15 лет. Что ж, сколько людей, столько и мнений. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
12: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Более 500 украинских беспилотников сбили силы ПВО России минувшей ночью над регионами страны. Об этом отчитались в Минобороны, пишет Москва-24. По данным ведомства, беспилотники самолетного типа нейтрализованы не только над приграничными регионами, но и над Воронежской областью, Тульской, Псковской, Ростовской. Столичный регион подвергся массированной атаке. Там уничтожен 81 дрон. Накануне ВСУ пытались ударить дроном по территории Запорожской АЭС. При падении аппарат не сдетонировал. В результате ЧП пострадавших нет. Станция продолжила работу в штатном режиме, пишет Москва-24. В следующие выходные в Екатеринбурге перекроют несколько улиц, а также изменят маршруты автобусов ради спортивного мероприятия. В субботу, 23 мая, в городе в 10-й раз состоится забег РФ. Дистанцию проложат в микрорайоне Новокольцовский, рассказали в мэрии. Первое ограничение будет с 10 утра, суббота и до ночи. В воскресенье на четной стороне Экспо-бульвара от улицы Универсиады до столетия Уральского университета. С 7 утра до 14:30 в субботу для забега закроют части Экспо-бульвара, улицы Универсиады, Новосинарского бульвара и улицы Столетия Уральского университета. Автобус 56 будет ходить только до остановки Птицефабрика. Автобусы 65, 66 и номер 44 без заезда в Новокольцовский, отмечает Ядин. 1000 жителей Екатеринбурга вышли сегодня на майскую прогулку. В этом году ввели особые правила безопасности. У участников вскрывали воду и нюхали, отмечает портал 66. Участники стартуют и финишируют на стадионе Уральского федерального университета. Организаторы подготовили 4 дистанции на 13 километров, 18, 33 и 50 километров. Напомню, впервые майскую прогулку провели 20 мая 1984 года. В юбилейном 24-м

0: В 2024 году в мероприятии поучаствовали более 13 тысяч человек, отмечает агентство. Желтый свет, исходящий ночью и вечером из-под крыши Екатеринбург-арены, это не эффект архитектурной подсветки и не аномальное явление. На стадионе используются специальные установки искусственного освещения. Они необходимы для поддержки роста травы в зонах, недоступных для прямого солнечного света, объяснил главный агроном стадиона Павел Куприянов, пишет Я1. Именно поэтому по ночам горожане видят желтый цвет изнутри, рассказал специалист. США якобы нашли 4 разных вида инопланетян после крушения НЛО. Во всяком случае, об этом пишет сегодня газета «Нью-Йорк-Пост», ссылаясь на бывшего исследователя программ, который финансировала ЦРУ, доктора Хэла Путхофа. Ученому сейчас 89 лет. Он заявил, что сам не имел прямого доступа к материалам об инопланетянах, но доверительно отзывается об источниках информации. Это сотрудники, которые участвовали в извлечении объектов после падения НЛО. 4 вида инопланетян – это серые, норди, инсектоиды и рептилоиды. Все они выглядят как гуманоиды с двумя ногами и руками, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». На завтра, понедельник, 18 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-26 тепла.
1: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228 70.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
1: Джем FM
2: 102.5.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем FM.
5: Привет! Катя Лель отреагировала на слухи о том, что она родила дочь от Хабенского. Дочь артистки родилась в ее браке с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Недавно Эмилии исполнилось 17 лет. В честь этого события Катя выложила все снимки именинницы, которые стали предметом активного обсуждения. Поклонники тут же принялись внимательно разглядывать внешность девушки. Многие из них хотели найти схожесть в чертах Эмилии и актера Константина Хабенского. В сети давно обсуждают то, что Лель могла родить девочку именно от него. Певица не выдержала нападок хейтеров и прокомментировала. Цитирую. «Если о вас говорят, значит, вы им очень интересны. Не даете покоя. Пускай говорят. А с Константином Хабенским мы познакомились через 13 лет после рождения доченьки. Теплоты и доброты всем нам». Артистка тут же сгладила свой гнев милым поздравлением. Она отметила, что у дочери очень нежный характер. Она назвала девушку своей главной победой в жизни. Ну а мы присоединяемся к поздравлениям. И никакого подвоха искать точно не станем. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: диско.
1: Это Jam FM. Прямо сейчас яркие моменты шоу. Утренняя джамнастика.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Начинается игра «Стоп-слово» в утренней джамнастике. У нас на связи сегодня Юля. Она из Екатеринбурга. Работает в банке бизнес-тренером. Отвезла дочку в садик. И сейчас возвращается домой, чтобы... Как вы думаете, что поделать?
4: Поиграть, конечно.
3: Поработать. Юля, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: А как так получилось, что ты всех развезла и возвращаешься домой, и там начинается работа?
5: Я счастливый человек, работающий на удаленке.
3: Ой, так вот работают бизнес-тренеры, понимаешь?
4: Угу.
3: Классно же.
5: Да.
3: Подожди, а то, как ты и тренируешь, получается, людей в банке тоже на удаленке, или ты к ним все-таки приезжаешь?
5: Нет, я не приезжаю, я тренируюсь онлайн.
4: Из дома?
3: Ага, то есть у тебя какие-то тренировки онлайн, да?
5: Да, все верно.
4: Тренинги, наверное.
3: Это получается, они все включают там компьютеры, ты выводишь, выходишь.
5: Да.
3: А сейчас начинаем. Руки на ширину плеч.
4: Да. Руки шире.
5: Если бы я тренировалась в спорте, наверное, это бы и было.
3: Понятно. Ну, слушай, здорово. Да нет, умничка, конечно, это великолепно, когда у тебя работа такая, позволяет тебе из дома заниматься.
4: Все организовано.
3: Да, у тебя и дома порядок, считай, я так думаю, мне почему-то кажется. И на работе тоже. Юлечка, осталось только для счастья в кино сходить, да ведь?
5: Согласна, да, у нас как раз нет планов на выходные.
3: Но это не так просто, потому что сейчас тебе расскажут сложные правила нашей игры. Слушай и запоминай, Маргарита.
4: Да ладно, не пугай. Правила очень простые. Мы для тебя поставим песенку. Последнее слово в этой песне закроем за каким-нибудь звуком. И твоя задача будет отгадать это слово. Угадаешь? Ну, конечно, отправишься в кино. Но если вдруг немножко растеряешься, то приз уже разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
3: Я почему-то в Юлю верю.
4: Я тоже.
3: Итак, Юля, ты готова?
5: Спасибо. Да, готова.
3: Поехали.

0: Так.
1: Любые пароли.
0: Пароли, думаешь, слово? Да?
1: Да.
0: Даже пропела. Да. Ну да. Что остается делать? Наверное, только послушать правильный ответ.
2: Где открываются любые пароли.
0: Умничка!
1: Ура!
0: Да, да,
1: ура!
0: Да. И песня так и называется «Билетик» в кино «Иванушки Интернешнл» с Филью. Поэтому, Юля, с удовольствием вручаем тебе эти самые билетики в кино. Ну, ты же как хорошо, ты не только из дома работаешь, но из дома еще и выигрываешь.
3: Молодец.
0: Красота.
1: Спасибо большое.
4: Это происходит утром на Jam FM.
5: Свежие хиты и хорошее настроение.
4: Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Атака беспилотников на Москву, произошедшая за последние сутки, оказалась самой массовой более чем за год, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на данные мэра столицы Сергея Собянина. Он сообщил, что за сутки на подлете к Москве было уничтожено более 130 БПЛА, из них более 80 этой ночью. Предыдущая массовая атака в этом году была зафиксирована 14 марта. Тогда было ликвидировано 65 беспилотников на пути в Москву. Ранее в Минобороны России объявили, что с 10 вечера субботы до 7 утра сегодняшнего дня силы ПВО России уничтожили 556 украинских беспилотников над регионами страны. ВОЗ признала вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, но это не пандемия, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. ВОЗ пока не рекомендует вводить ограничения на поездки или торговлю с Конго, либо объявлять карантин и закрывать границы. Вирус Эболы передается от диких животных. Среди симптомов лихорадка, мышечные и головные боли, боли в горле, позже развиваются нарушения работы печени и почек, возможно кровотечение. По данным ВОЗ, в Конго зафиксировали 80 смертей, предположительно из-за Эболы. Из 246 случаев заражения лабораторно подтвердились только 8, пишет РИА Новости. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге временно перекрыли для пешеходов и автомобилистов. На участке на мосту через Исеть строят подземный переход. Движение общественного транспорта прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. Но трамваи пока ходят до 1 июня. Далее до 15 августа перекроют и трамвайные пути. Накануне портал Е1 писал, что не все водители знают о перекрытиях на Куйбышево. И перед мостом время от времени собираются пробки из автомобилей, которым приходится разворачиваться перед перекрытым участком. Между тем, ремонт трамвайных путей на перекрестке Высоцкого-Сыромолотова на ЖБИ в Екатеринбурге обещают завершить на сутки раньше намеченного срока, уже к утру понедельника, 18 мая, то есть сегодня, сообщили в Гортрансе, пишет «Новый день». Первоначально движение планировали перекрыть по понедельник включительно. Напомню, в эти выходные трамваи не ходят между остановками Урфу, 40-летие ВЛКСМ. На перекрестке Высоцкого-Сыромолотова движение ограничено, транспорт пущен только по одной полосе. В Китае начали массово скупать одежду с цитатами президента Путина, которая выставлена на российско-китайском экспо в Харбине. Об этом рассказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Самой первой покупкой стал свитшот.

0: вот с цитатой «надо обязательно смотреть в будущее». Спрос большой, и российская делегация даже опасается нехватки привезенного в Китай товара. Напомню, поездка Путина в КНР запланирована на 19-20 мая. Главной темой встречи Путина и Си Цзиньпина станут двусторонние отношения России и Китая, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.реформа1». На завтра, понедельник, 18 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. На этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-26 тепла.
3: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
2: Хм, а кто застройщик?
1: Талант. С этим мы точно определились.
0: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика «Талант». Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОАЗ «Талант Регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Твое хорошее настроение.
1: Jam FM.
2: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распа

0: Ебанулся, блин. Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Брэндон Фрейзер начал приводить себя в форму для съемок в новом фильме. Актер заявил, что начал активную физическую подготовку. Он хочет сбросить лишние килограммы и подкачать мышцы. И все это для того, чтобы вернуться к своей культовой роли во франшизе «Мумия». Как пишут инсайдеры, актер делает все возможное, чтобы вернуть прежнюю форму. Продолжение популярного фильма о приключениях выйдет на киноэкраны уже в 2028 году. Брэндон не желает разочаровывать своих поклонников. Он поделился: «Пожелайте мне удачи. Я делаю все возможное, чтобы привести в порядок эту машину». Отмечу, что в сети высмеивают изменившуюся фигуру актера. Хейтеры делают из его фотографий мемы и используют в качестве демотиватора для тех, кто не хочет посещать спортзал. За несколько лет актер поправился так, что перестал быть похожим на самого себя. Очень надеюсь, что у него все получится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама. Эта брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Дни рождения и выпускные в «Радугаленде». Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
2: Чтобы его за меня организовали.
1: Сделаем!
3: «Радугаленд». Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
4: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
5: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
4: Поддержи любимый «Урал».
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 05.
7: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Мошенники в России придумали новый способ обмана, чтобы получить доступ к аккаунтам на госуслугах. Рассылают сообщения о проверке графиков отключения горячей воды. Об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде «Единорос» Артем Шейкин. Жителю приходят сообщения якобы от управляющей компании или городского сервиса с предложением проверить график отключения по адресу. Пользователь переходит по ссылке, попадает на поддельный сайт, где у него просят персональные данные, логин и пароль от госуслуг. Услуг, пишет агентство ТАСС. Есть и вторая схема с ком-услугами. Мошенники звонят от имени соцзащиты и обещают возмещение коммунальных расходов, предупредил сенатор. Между тем, в России существенно сократилось количество звонков телефонных мошенников. В первом квартале года снижение составило от 33 до 74% в зависимости от оператора связи. Об этом сообщил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных принятыми ранее федеральными законами. С 25 года было принято 11 таких законов в защиту граждан, и работа по совершенствованию механизмов продолжается, пишет газета.ру. В Екатеринбурге подешевела аренда квартир. Ставки снизились, предложение выросло. За год долгосрочная аренда заметнее всего подешевела в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Перми и еще ряде городов, пишет портал 66, ссылаясь на риэлторов. По данным сервиса Яндекс.Аренда, по итогам апреля средняя ставка долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках составила 33 тысячи рублей, в том числе и в Екатеринбурге. Ставки снизились от 2 до 5%, пишет газета «Известия». Одна из причин снижения цен на аренду жилья рост предложения. В Екатеринбурге за год он вырос на 72%. На рынок выходят инвестиционные квартиры в новостройках. Уральский рок прогремел на летней эстраде литературного квартала. Музыканты играли 3 часа. Бесплатный концерт под названием «Что-то хорошее» организовали на улице Пролетарской в честь 80-летия Объединенного музея писателей Урала и года уральского рока. Желающих попасть на концерт оказалось больше, чем вмещает площадка, отметили организаторы. Выступили «Авангард», «Леонтьев», «Курара» и другие коллективы. Песни перевели на язык жестов. В клипе на песню основателя смысловых галлюцинаций снялись горожане с особенностями слуха. Для команды волонтеров это уже 3-е видео с музыкантами на русском жестовом языке, отмечает портал 66. Болгария впервые победила на Евровидении. Первое место заняла певица Дара с песней «Бангаранга». На втором месте оказался израильский певец, на третьем – румынка Александра Кепетенеску. Между тем, победить болгарской певице помог Филипп Киркоров. Он рассказал, что болгарское телевидение вышло на него с просьбой поддержать исполнительницу. К работе подключился композитор Димитрис Кантуполос, который ранее написал 2 песни для выступления Сергея Лазарева на Евровидении, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.

0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». На завтра, понедельник, 18 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-26 тепла.
3: Реклама.
4: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертебра-центр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге.

0: Реклама.
1: От кухни до гардеробной.
2: Выгодно и удобно.
1: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на JAMFM.
12: Привет! Актрисы фильма «Дьявол носит Прада 2» получили огромные гонорары. Спустя 20 лет на экраны кинотеатров вышло продолжение культового фильма. Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип с удовольствием вернулись к своим ярким ролям. Недавно стало известно, какие впечатляющие суммы они за это получили. Как сообщает The Voice, Мэрил Стрип настаивала на равных гонорарах с Хэтэуэй и Блант. Актрисы даже заключили соглашение, в котором прописано, что сумма вознаграждения должна быть одинаковой. Так актрисы заработали ошеломительные почти 13 миллионов долларов. Поклонники удивлены такой цифре и считают, что такой вклад более чем обоснован. Примечательно, что за первую часть фильма актрисы получили гораздо меньше. Тогда Энн заработала миллион долларов, в то время как Эмили – 800 тысяч. Мэрил Стрип получила 4 миллиона долларов. Вдобавок к этому, тогда роль стервозной Миранды подарила ей престижную премию «Золотой глобус». Отмечу, что вторая часть фильма «Дьявол носит Прада» существенно обогнала первую по кассовым сборам в мировом прокате. Ну все, теперь можно до старости не работать. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на JAMFM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Минувшей ночью и утром из-за ограничений в московских аэропортах 51 самолет ушел на запасной аэродром. Более 30 задерживаются на вылет более чем на 2 часа, сообщила пресс-служба Минтранспорта. Авиагавани и авиакомпании в московских авиаузлах задействуют дополнительный персонал для поддержки пассажиров, отмечено в сообщении. В настоящее время аэропорты в столице принимают и отправляют рейсы, пишет Москва-24. Согласно онлайн-табло Кольцова, сегодня отменены 2 рейса Аэрофлота с вылетом из Екатеринбурга в Москву. 3 рейса Аэрофлота отменены на прилет из столицы в Екатеринбург. Жители Свердловской области 3-й день массово жалуются на работу мобильного интернета. Проблему отмечают абоненты разных сотовых операторов, пишет Е1. Больше всего жалоб редакция получила от жителей Первоуральска и окрестностей. Невозможно работать и зайти в банковские приложения, рассказала абонент Мегафона. В Первоуральске 2-й день не работает интернет от Т2, только белые списки, рассказал другой житель Первоуральска. Столкнулись с проблемой и жители Краснотуринска. Ранее крупные банки предупреждали о возможных проблемах с доступом к своим сервисам. Но в период с 5 по 9 мая, напоминает агентство. ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в Екатеринбурге. На улице Сулимова в Пионерском микрорайоне водитель автомобиля Mitsubishi наехал на байкера, выезжая с прилегающей территории в районе ТРЦ «Паркхаус». Об этом пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. Предположительно, байкер получил ранение. Комментариев из ГАИ пока не получено. Накануне на этой же улице произошло похожее ДТП. Тоже столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В летний сезон автомобилисты нередко не замечают мотоциклы на дорогах. В свою очередь, байкеры часто едут с превышением скорости. В Екатеринбурге сотрудники УК пожаловались на невыплату зарплаты. Долг перед работниками более 50 миллионов рублей. Порталу Е1 об этом сообщили сами сотрудники управляющей компании «Теплоэнергосервис», которая работает на территории Уралмашзавода. С проблемой столкнулись 100 человек. В том числе есть уволенные сотрудники, с которыми до сих пор не рассчитались. В пресс-службе облпрокуратуры подтвердили информацию. Директору УК вынесены представления об устранении нарушений закона, в том числе в сфере оплаты труда, отметили в прокуратуре, пишет «Комсомольская правда». Одиозный ирландский боец Конор Макгрегор возвращается на ринг. Об этом официально объявила пресс-служба UFC абсолютного бойцовского чемпионата. Бывший чемпион в 2 весовых категориях сразится 12 июля с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Для них это будет 2-й поединок. В первом решением судей победил Макгрегор, напоминает sport.ru. Последним боем 37-летнего ирландского бойца был поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC в 2021 году. Встреча была завершена уже в первом раунде. По ее итогам ирландец получил перелом ноги, напоминает агентство. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.реформа1». На завтра, понедельник, 18 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. На этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-26 тепла. Также завтра в Первоуральске, Брюском, Туринске, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 27.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
2: Чтобы его за меня организовали.
1: Сделаем!
3: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
4: Jam.
2: Jam.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
6: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
5: Поддержи любимый «Урал».
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: ОФК «Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
8: 2026 год.
7: Екатеринбург, 0+.
9: Джем FM 102.5. Джем
10: для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Джем FM.
12: Привет! Блогер Алана Мамаева отказалась от роскошного отдыха ради квартиры для детей. Блогерша призналась, что решила пересмотреть свои расходы и отказаться от дорогого отдыха ради будущего детей. По словам модели, она планирует взять ипотеку, чтобы со временем обеспечить сына и дочь собственным жильем. Сейчас Алана живет в одном из районов Москвы вместе с сыном Алексом и дочерью Алисой. Их квартира площадью 48 квадратных метров уже стала слишком тесной для всей семьи. Мамаева призналась, что мечтает о просторном жилье. Однако нынешние цены на недвижимость в столице делают такую покупку практически недоступной даже для нее. Алана прокомментировала: «Цены кусаются. Я поняла, что пока не могу позволить себе квартиру, о которой мечтаю. Поэтому решила действовать поэтапно. Сначала купить жилье детям». Блогерша рассказала, что рассматривает вариант приобретения небольших студий или однокомнатных квартир. По ее словам, сначала она планирует купить недвижимость одному ребенку, а затем второму. Классно, когда родители заботятся о будущем своих детей. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: ситуации. Граждан призывают соблюдать спокойствие, быть внимательными. Отмечу, что оповещения по СМС иногда приходят с опозданием. Напомню также, что при объявлении такого режима могут возникать проблемы с мобильной связью и интернетом. Напомню, Екатеринбург впервые подвергся атаке беспилотника 25 апреля. К счастью, обошлось без жертв, но беспилотник повредил жилую высотку на улице Хохрякова. В следующие выходные в Екатеринбурге перекроют несколько улиц и изменят маршруты автобусов ради спортивного мероприятия. В субботу, 23 мая, в городе в 10-й раз состоится забег РФ. Дистанцию проложат в микрорайоне Новокольцовский, рассказали в мэрии. Первое ограничение будет с 10 утра субботы до ночи воскресенья на четной стороне Экспо-бульвара от улицы Универсиады до столетия Уральского университета. С 7 утра до 14:30 в будущую субботу закроют части улиц Универсиады, столетия Уральского университета, Новосенатского бульвара и часть Экспо-бульвара. Автобус номер 56 будет ходить только до остановки Птицефабрика. Автобусы 65, 66 и номер 44 без заезда в Новокольцовский, пишет Ядин. Тысячи жителей Екатеринбурга сегодня вышли на майскую прогулку. Участники стартовали и финишируют на стадионе УРФУ. Выйти на маршрут можно было с 7 утра до часу дня, финишировать до 9 вечера. Организаторы подготовили 4 дистанции на 13 километров, 18, 33 и 50. Впервые майскую прогулку провели 20 мая в 1984 году. В юбилейном 2024 мероприятии поучаствовали более 13 тысяч человек, напоминает портал 66. Необычная разметка красно-белого цвета появилась в Екатеринбурге еще в одном месте – на участке проспекта Ленина рядом с корпусом УРФУ. Как рассказали ранее в мэрии, красным цветом на дорогах отмечают островки безопасности, на которые нельзя заезжать транспорту. Ранее подобную разметку заметили на кольце улицы Малышева возле бизнес-центра Высоцкий. Автоюрист Олег Таратухин пояснил, что водителям нельзя пересекать сплошную линию. Красный цвет просто служит для привлечения внимания, пишет Ядин. США якобы нашли 4 разных вида инопланетян после крушения НЛО. Во всяком случае, об этом пишет сегодня газета «Нью-Йорк-Пост», ссылаясь на бывшего исследователя программ, который финансировала ЦРУ, доктора Хэла Путхофа. Ученому сейчас 89 лет. Он заявил, что сам не имел прямого доступа к материалам об инопланетянах, но доверительно отзывается об источниках информации. Это сотрудники, которые участвовали в извлечении объектов после падения НЛО. 4 вида инопланетян – это серые, нордики, инсектоиды и рептилоиды. Все они выглядят как гуманоиды с двумя ногами и руками, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». На завтра, понедельник, 18 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-26 тепла.
1: Реклама.
5: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228 70 31.
6: Вертеброцентр. Живи легко.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем-ФМ».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на «Джем-ФМ».
6: Привет! Дочь Анны Седоковой окончила университет в США с отличием. Российская певица вышла на связь с подписчиками и поделилась радостной новостью. Ее дочь Алина получила диплом об образовании с отличием. Звезда поделилась кадрами с торжественного события. Церемония вручения прошла в торжественной обстановке. Алина была одета в красивую мантию, а на голове красовалась конфедератка. Седокова призналась, что не могла остановить слезы счастья, ведь она безумно рада за свою любимую дочь и гордится ее успехами. Сама выпускница тоже поделилась кадрами. На них видно ее счастливую улыбку. Многие отметили, что девочка безумно похожа на свою звездную маму. Такая же стройная и красавица. В сети написали: «Алиночка, ты великолепна! Красота в вашей семье передается генетически. Поздравляем от всей души с окончанием! Не только красивая, но еще и умная девочка. Настоящая гордость своих родителей. Желаем успехов на жизненном пути». Отмечу, что Анна Седокова родила дочь от футболиста Валентина Белькевича. Классно! Мы тоже радуемся за Алину. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Хорошая музыка для хорошего настроения.
2: Jam FM.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Активное обсуждение в Европе возможности переговоров с Россией – это большой сдвиг, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Сдвиг о том, что когда-то нам как-то придется с русскими говорить – это хорошо, цитирует Пескова агентство РИА Новости. Он также выразил надежду на то, что среди европейцев возобладает практичный подход к отношениям с Россией, который сможет привести к результату. Москва будет готова к такому развитию событий, отметил Песков. Ранее он заявил, что президент Путин близок для европейских лидеров настолько, насколько близка телефонная трубка. Среди пострадавших в ДТП грузового поезда с автобусом и легковушками в Бангкоке россиян нет, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на полицию. В результате субботнего ЧП пострадали 7 иностранцев, они из Камбоджи, Китая и Мьянмы. Напомню, авария произошла на ЖД-переезде, 8 человек погибли, еще 32 пострадали, пишет агентство ТАСС. Режим беспилотной опасности в Екатеринбурге действовал сегодня примерно полчаса. Его объявили около половины пятого вечера, сняли в начале шестого, сообщили в РСЧС. Граждан призывали соблюдать осторожность на улицах и в помещениях. Между тем, жители Свердловской области уже несколько дней массово жалуются на работу мобильного интернета. Проблему отмечают абоненты разных сотовых операторов. Больше всего жалоб от жителей Первоуральска и окрестностей, пишет Е1. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге временно перекрыли для пешеходов и автомобилистов. На участке на мосту через Исеть строят подземный переход. Движение общественного транспорта прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. Пока ходят только трамваи, но до 1 июня. Далее до 15 августа перекроют и трамвайные пути. Между тем, ремонт трамвайных путей на развязке Высоцкого-Сыромолотова на ЖБИ обещали завершить на сутки раньше намеченного срока. Уже к утру понедельника, 18 мая, сообщили в Гортрансе, пишет «Новый день». Первоначально движение планировали перекрыть по понедельник включительно. В эти выходные трамваи не ходят между остановками УРФУ 40-летия ВЛКСМ. На перекрестке Высоцкого-Сыромолотова автомобильное движение ограничено одной полосой. Два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест в один и тот же день. 55-летний Ками Рита Шерпа из Непала поднялся на самую высокую вершину мира в 32-й раз в своей жизни. Новый рекорд среди женщин установила альпинистка Лхапа Шерпа, также из Непала. Спортсменка, которой 53 года, покорила вершину Эвереста в 11-й раз, став абсолютной рекордсменкой по числу восхождений среди женщин. Шерпу окрестили «Королевой гор». Впервые она покорила Эверест в 2000 году. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.Реформа-1». На завтра, понедельник, 18 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. На этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-26 тепла. Также завтра в Первоуральске, Белевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 27.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОСЗ Синица.Реформа-1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: Любовь.
1: Это Jam FM. Прямо сейчас яркие моменты шоу. Утренняя джамнастика.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня у нас тема летняя, теплая. Как самая теплая погода меняет твою жизнь. Сообщение принимаю в наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5 и группа Jam FM ВКонтакте. Почитаем, что пришло.
4: Ирина пишет, включается режим «Радость». Организм начинает вырабатывать тонны серотонина, гормона радости, потому что солнце начинает не просто светить, а греть, и хочется улыбаться.
3: А Настя пишет, живу в своем доме, и с наступлением тепла наконец-то можно позавтракать на террасе.
4: Ой, классно.
3: Это такое блаженство. Птички поют, солнышко греет, просто красота.
5: Да, вместо того, чтобы брать лопату и убирать снег, можно уже отдохнуть от этого всего.
3: Да вообще шикарно.
4: Хорошо, да.
3: А мне тоже нравятся вот эти террасы большие у дома. Выходишь, особенно если на террасу высокая, сидишь сверху, смотришь.
5: Птичка поет.
3: Красота. Кофе так утром классно пить.
4: Круто. Еще классно, когда рано.
3: Да. Да.
4: Аня пишет, теплая погодка радует меня тем, что моих троих озорников-мальчишек, деток Матвея, Данилу и Елисея, не нужно долго одевать. Просто быстро легкая ветровка, кофточка, кеды, штанишки и побежали. Очень облегчает жизнь мамочкам теплая погода, спасибо.
3: Это правда. Ну, в принципе, и нам тоже. С улицы пришел, обувь снял, все.
4: Да.
3: Ты дома. С улицы пошел, обувь надел, ты и вышел. Кристина пишет, теплая погода, конечно же, меняет настроение. Даже пробки не так угнетают. Делаешь погромче. Любимое радио, пританцовывая, едешь на работу и становится так радостно в душе. Появляется больше энергии, день проходит на позитиве. Видели в городе за рулем танцующую девушку? Знаете, это я. Кристина!
4: Наш человек,
3: да, если кто-то танцует сейчас, это Кристина, помашите ручкой.
1: Это происходит утром на Jam FM. Реклама.
6: Главный футбольный матч года. Урал бьется за выход в премьер-лигу.
7: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
6: Поддержи любимый Урал.
7: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
8: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
9: 2026 год.
8: Екатеринбург, 05.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Наталья Подольская высказалась на тему измен в браке. На днях певица решила поразмышлять на актуальную тему. Ведь большинство браков в России распадается именно из-за измен одного из партнеров. В интервью звезда выразила свою позицию на этот счет, чем вызвала бурное обсуждение в сети. Наталья заявила, цитирую, «Мой взгляд на измену сейчас совершенно другой. Я не переживала этот ужас и кошмар. Но если бы с моими близкими такое произошло, и чей-то муж пал на колени и сказал, «Не знаю, что на меня нашло, каюсь», такое, я считаю, можно простить». Поклонники тут же напомнили звезде о том, что на момент начала ее отношений с Пресняковым тот был еще женатым человеком. Они отметили, что слушать такие рассуждения от взрослой женщины им кажется как минимум странным. Якобы Подольской очень удобно рассуждать о прощении, когда она сама когда-то оказалась по другую сторону баррикад. Отмечу, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская в браке уже более 15 лет. Что ж, сколько людей, столько и мнений. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствориться.
1: Джем FM.
2: Твое хорошее настроение.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Spotify.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Катя Лель отреагировала на слухи о том, что она родила дочь от Хабенского. Дочь артистки родилась в ее браке с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Недавно Эмилии исполнилось 17 лет. В честь этого события Катя выложила в сеть снимки именинницы, которые стали предметом активного обсуждения. Поклонники тут же принялись внимательно разглядывать внешность девушки. Многие из них хотели найти схожесть в чертах Эмилии и актера Константина Хабенского. В сети давно обсуждают то, что Лель могла родить девочку именно от него. Певица не выдержала нападок хейтеров и прокомментировала. Цитирую. «Если о вас говорят, значит вы им очень интересны. Не даете покоя. Пускай говорят. А с Константином Хабенским мы познакомились через 13 лет после рождения доченьки. Теплоты и доброты всем нам». Артистка тут же сгладила свой гнев милым поздравлением. Она отметила, что у дочери очень нежный характер. Она назвала девушку своей главной победой в жизни. Ну а мы присоединяемся к поздравлениям. И никакого подвоха искать точно не станем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. В России существенно сократилось количество звонков телефонных мошенников. В первом квартале года снижение составило от 33 до 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года и в зависимости от оператора связи. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных федеральными законами. С прошлого года было принято 11 законов в защиту граждан, и работа по совершенствованию механизмов защиты продолжается, отметил спикер Госдумы, пишет «Москва-24». В Свердловской области к дорогам, которые отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», добавились еще 11, сообщил губернатор Паслер. Всего по нацпроекту будет обновлено 60 дорожных участков длиной более 230 километров. Часть объектов дорожники сдадут в текущем году, еще часть в следующем. Так, в числе дополнительно включенных в план работ 5-километровый участок автодороги Сысерть-Часовая в Каменском округе. Также в Каменске-Уральском отремонтируют 15 километров трассы Каменск-Уральский-Кривак. На трассе Первоуральск-Шаля вместо 8 километров трассы отремонтируют 25 километров, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подешевела аренда квартир. Ставки снизились, предложение выросло, пишет портал 66, ссылаясь на риэлторов. За год долгосрочная аренда заметнее всего подешевела в Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, Москве и еще ряде городов. По данным сервиса Яндекс.Аренда, по итогам апреля средняя ставка долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках составила 33 тысячи рублей, в том числе в Екатеринбурге. Ставки снизились от 2 до 5%, пишет газета «Известия». Одна из причин снижения цен на аренду жилья – рост предложения. В Екатеринбурге он за год вырос на 72%. На рынок выходят инвестиционные квартиры в новостройках. Жители Китая начали массово скупать одежду с цитатами президента Путина на выставке в российско-китайском экспо в Харбине. Об этом рассказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Самой первой покупкой стал свитшот с цитатой «Надо обязательно смотреть в будущее», пишет агентство ТАСС. Спрос большой, и российская делегация в Китае опасается нехватки привезенного товара. Напомню, поездка Владимира Путина в Китай запланирована на 19-20 мая по приглашению лидера страны Си Цзиньпина. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая. В сети обсуждают победу Болгарии на 70-м юбилейном конкурсе Евровидения. Страна впервые заняла первое место на конкурсе. Ее представила певица Дара Дарина Йотова с песней «Бангаранга». Болгария не участвовала в Евровидении с 2022 года. В этом году вернулась на конкурс вместе с Румынией и Молдавией. Кстати, румынская исполнительница заняла третье место. Филипп Киркоров, между тем, сообщил, что его команда написала трек для болгарской исполнительницы. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.реформа-1». На завтра, понедельник, 18 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. На этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-26 тепла. Также завтра в Первоуральске, Брестском, Туринске, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 27.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-314.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, с

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Брэндон Фрейзер начал приводить себя в форму для съемок в новом фильме. Актер заявил, что начал активную физическую подготовку. Он хочет сбросить лишние килограммы и подкачать мышцы. И все это для того, чтобы вернуться к своей культовой роли во франшизе «Мумия». Как пишут инсайдеры, актер делает все возможное, чтобы вернуть прежнюю форму. Продолжение популярного фильма о приключениях выйдет на киноэкраны уже в 2028 году. Брэндон не желает разочаровывать своих поклонников. Он поделился: «Пожелайте мне удачи. Я делаю все возможное, чтобы привести в порядок эту машину». Отмечу, что в сети высмеивают изменившуюся фигуру актера. Хейтеры делают из его фотографий мемы и используют в качестве демотиватора для тех, кто не хочет посещать спортзал. За несколько лет актер поправился так, что перестал быть похожим на самого себя. Очень надеюсь, что у него все получится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 18 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-26 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде, переменная преимущественно без осадков до плюс 27.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Актрисы фильма «Дьявол носит Прада 2» получили огромные гонорары. Спустя 20 лет на экраны кинотеатров вышло продолжение культового фильма. Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип с удовольствием вернулись к своим ярким ролям. Недавно стало известно, какие впечатляющие суммы они за это получили. Как сообщает The Voice, Мэрил Стрип настаивала на равных гонорарах с Хэтэуэй и Блант. Актрисы даже заключили соглашение, в котором прописано, что сумма вознаграждения должна быть одинаковой. Так актрисы заработали ошеломительные почти 13 миллионов долларов. Поклонники удивлены такой цифре и считают, что такой вклад более чем обоснован. Примечательно, что за первую часть фильма актрисы получили гораздо меньше. Тогда Энн заработала миллион долларов, в то время как Эмили – 800 тысяч. Мэрил Стрип получила 4 миллиона долларов. Вдобавок к этому, тогда роль стервозной Миранды подарила ей престижную премию «Золотой глобус». Отмечу, что вторая часть фильма «Дьявол носит Прада» существенно обогнала первую по кассовым сборам в мировом прокате. Ну все, теперь можно до старости не работать. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, понедельник, 18 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. На этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-26 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 27.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Блогер Алана Мамаева отказалась от роскошного отдыха ради квартиры для детей. Блогерша призналась, что решила пересмотреть свои расходы и отказаться от дорогого отдыха ради будущего детей. По словам модели, она планирует взять ипотеку, чтобы со временем обеспечить сына и дочь собственным жильем. Сейчас Алана живет в одном из районов Москвы вместе с сыном Алексом и дочерью Алисой. Их квартира площадью 48 квадратных метров уже стала слишком тесной для всей семьи. Мамаева призналась, что мечтает о просторном жилье. Однако нынешние цены на недвижимость в столице делают такую покупку практически недоступной даже для нее. Алана прокомментировала: «Цены кусаются. Я поняла, что пока не могу позволить себе квартиру, о которой мечтаю. Поэтому решила действовать поэтапно. Сначала купить жилье детям». Блогерша рассказала, что рассматривает вариант приобретения небольших студий или однокомнатных квартир. По ее словам, сначала она планирует купить недвижимость одному ребенку, а затем второму. Классно, когда родители заботятся о будущем своих детей. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 18 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 20-26 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Мой будильник.

0: FM.
1: Ты слушаешь Jam FM.
0: Jam FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: на Jam FM.
1: Настроение
0: на Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение на Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: лайки.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
0: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Я была тут игра.
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.